боги, боги, створи со мной. Я со мной, ага, я сам боги, боги, боги, боги, боги, створ. Козно риш такой се лажье диха, здей всяк члок се мина смиха. Туди женске рае ме имайо, глега ночка правьо и не цркляйо. За мене проблемо ни овир, резу кар со мной, я с мамком

ме пармиру, кер сам нор, я сам нор. Я сам убоги, боги, боги, боги, боги, створ, я сам нор. Я сам убоги, боги, боги, боги, боги, створ, я сам нор. Я сам нор, я сам убоги, боги, боги, боги, боги, створ. Че кто ме уязи, до него швигнем и несрамно на ухо му ригнем. На тому речем купчек сам